0: You're listening to Sunny G Radio,
1: the People's Station,
2: on 103.5 FM.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».